0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: Фейстайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текзер провел прием граждан в Копейском городском округе в рамках фестиваля «Челябинская область. Большая семья». Губернатор рассмотрел обращения жителей по вопросам благоустройства и поручил проработать проезд на улице Петра Томилова, подтвердил строительство новой школы взамен аварийной школы номер 9 и распорядился усилить ремонт проблемных дорог в Старокамышинске. Также будет сформирована трехлетняя программа развития дорожной инфраструктуры Копейска, охватывающая город и поселки. Все поручения находятся на личном контроле главы региона. В Челябинске задержан тренер спортивной школы по подозрению в насильственных сексуальных действиях в отношении ребенка. Подробности преступления не разглашаются. Известно лишь, что мужчина работал с мальчиками 10 лет и старше. В деле один эпизод, но проверяются возможные случаи за несколько лет и участие в них до 10 детей. На пересечении улиц Энгельса и Труда в Челябинске возле нового здания Федеральной налоговой службы планируется возведение храмового комплекса, о чем сообщили в мэрии. Проект включает строительство в две очереди: сначала часовни, затем полноценного религиозного комплекса со сроком завершения до 2041 года. Инициативу поддерживают муниципальный округ и епархия. Границы проектируемой территории совпадают с зоной деловой застройки. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Дворовые игры и экспозиция работ Василия Неясова. Куда сходить в выходные? В 6 вечера воскресенья всех желающих приглашают поиграть в дворовые игры. Встреча пройдет по адресу улицы Ломоносова, 22. Продолжает сотрудник пресс-службы группы компании «Голос» Иван Лежнин.
2: А вы помните, как в детстве всем двором играли до самого вечера? Предлагаем повторить 9 августа. Друзья двора собираются в «Голос Эльтаун». Дворовые игры, новые знакомства и полтора часа без гаджетов. Ждем всех с 18.00 до 19.30 на детской площадке по адресу Ломоносова, 22, поселок Тереман. Вход свободный. Кстати, дождь нам не помеха. Если что, продолжим в соседской гостиной.
1: Без возрастных ограничений. В Музее изобразительных искусств представлена выставка работ Василия Неясова. В экспозицию вошло более 70 произведений художника. Это живописный роман, в котором переплетаются человеческие судьбы, связанные с историей страны. В творчестве Неясова воплотились черты русской реалистичной школы живописи. Художник находился в непрерывном творческом поиске и за время жизни создал более 1000 разножанровых произведений. Его работы отличаются запоминающимися художественными решениями, богатой палитрой, разнообразной фактурой живописи. Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам культурных выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Полиция Уральского округа просит родителей усилить контроль за досугом детей из-за стремительного роста случаев зацепинга. В МВД советуют открыто говорить с подростками и не бояться показывать им жесткие кадры с травмами зацеперов, чтобы наглядно продемонстрировать смертельную опасность поездок на подножках и крышах вагонов. Статистика тревожная. Только с начала этого года в Уральском регионе выявлено 93 таких инцидента. В ведомстве подчеркивают, что основной группой риска остаются школьники от 12 до 17 лет. Правительство готовит решение по поддержке продавцов маркетплейса Wildberries после произошедших атак. Пострадавшие предприниматели обратились к властям с просьбой предоставить отсрочку по налоговым платежам. Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, предложение сейчас прорабатывается совместно с финансовым блоком правительства. Утвердить конкретные меры помощи предпринимателям и торговой площадке планируется уже на следующей неделе. Гагаринский суд Москвы оставил под арестом автомобиль Rolls-Royce и более 45 миллионов рублей наличными, принадлежащие блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчик. Имущество и деньги сохранены для обеспечения выплаты огромного уголовного штрафа. Напомню, за незаконные валютные операции при продаже фитнес-марафонов Чекалину приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763 миллионов рублей. Кроме того, в течение 3 лет блогеру официально запрещено администрировать сайты и продавать свои проекты в интернете. Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии. Спецпредставитель президента Михаил Швыдкоя опроверг сообщение об отмене проекта и сообщил, что площадка и даты сейчас согласовываются. Напомню, что возобновленный конкурс стартовал в прошлом году в Москве, собрав исполнителей из более чем 20 стран, а участником от нашей страны стал певец Шаман. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Сева, мне 11 лет, и моя любимая книжка «Властелин колец». Она мне нравится, потому что действия в ней происходят в полностью придуманной вселенной, которую придумал сам автор, профессор Джон Рональд Руэлл Толкин. Сначала я просто прочитал «Хоббита», а потом моя преподавательница по танцам подарила мне большую книжку про «Властелина колец», и я ее тоже прочитал. Мой любимый герой – это хоббит Пипин, который был одним из 4 хоббитов из отряда, который выполнял свою миссию. Мне понравился Пипин, потому что для него есть отдельная линия, где он стал рыцарем Гондора. Он доказал себя смелым и храбрым. Мне, наверное, больше всего нравятся гномы, потому что они любят копать и добывать разные камни. Я бы добавил что-то вроде послесловия про дальнейшую жизнь героев, хотя бы некоторых. Какие еще события происходили с ними, какие друзья у них появлялись. Хотел бы встретить Арагорна. Ну, он очень многосторонний человек, скрывался, а потом оказался королем. Я бы его спросил, порядки в Гондоре какие есть. Желаю вам всем интересных книг и хороших впечатлений от них.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня мы поговорим о книге, которую часто называют сказкой, фэнтези или просто приключением. Для меня «Властелин колец» Толкиена – это не сказка. Это огромный живой миф. И начать я хочу с удивительного факта. Толкиен не просто написал роман. Он создал целый мир с языками, песнями, историей на тысячи лет. Он был профессором-филологом, знал десятки древних языков, и Средиземье выросло из его любви к слову. Но самое поразительное, он начал писать эту историю, сидя в окопах Первой мировой войны. Той самой, которую называли «войной, чтобы покончить со всеми войнами». И зная это, мы уже по-другому читаем сцены, где хоббиты идут через мертвое болото. Давайте заглянем в самую сердцевину – кольцо. Что оно обозначает в книге? Кольцо – это древнейший символ. С одной стороны – вечность, законченность, обет. С другой – замкнутый круг, из которого не вырваться. Толкиен играет с этим. Его кольцо дает власть, но одновременно отнимает душу. Оно не просто украшение. Это метафора того груза, который мы иногда надеваем на себя. Груз ответственности, груз амбиций, груз желания контролировать все. И тут мы подходим к главному вопросу, который Толкиен задает каждому читателю. Не как победить зло, а кто сможет донести ношу, не став злом сам? Посмотрите на героев. Гэндальф, мудрый, могучий, отказывается от кольца, потому что знает, даже его силы не хватит, чтобы устоять. Барамир, храбрый, сильный, ломается, потому что хотел спасти свою страну, но кольцо превратило его благородство в одержимость. А Фродо? Фродо не воин и не маг. Он маленький хоббит, и именно он доходит до конца. Почему? Потому что у него хватило мужества не на подвиг, а на то, чтобы просто идти вперед день за днем, теряя силы и надежду. Это одна из самых любимых и перечитываемых книг во всем мире. Толкиен говорит с нами очень честно. Он не обещает, что добро победит легко и красиво. Он как будто говорит: «Да, будет больно, будет страшно, но идти надо». Я приглашаю вас перечитать «Властелина колец» ради той самой фразы, которую Сэм говорит Фродо на перевале. В конце концов, тьма проходит, а солнце все равно встает. Желаю вам приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

The year was 1963. We toured through France.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Общественная палата Челябинской области заключила соглашение о сотрудничестве с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа. Стороны намерены вместе проводить крупные форумы, выставки и обмениваться опытом в сфере защиты прав граждан. В этом году Южноуральская палата отмечает свой 20-летний юбилей. Организация объединяет 57 экспертов в самых разных сферах и на протяжении 5 лет стабильно входит в число 10 лучших региональных палат страны. В Челябинске, Нижнем Тагиле и Омске создадут 15-метровое мозаичное полотно «Триумфальная арка. Танки России». Проект объединит художников, сотрудников предприятия ЧТЗ «Уралтрак», завода «Электромашина», ветеранов и всех желающих горожан. На мозаике воссоздадут историю советского и российского танкостроения. Необычный арт-объект станет одной из визитных карточек в преддверии проекта «Культурная столица 2027 года». 7-й семейный многофункциональный центр начал работу на Южном Урале. Новое учреждение открылось в Катав-Ивановске. В рамках национального проекта «Семья» горожане смогут быстро решать социальные, психологические и правовые вопросы без обращений в разные инстанции. Центр уже взял на сопровождение 57 семей, в которых воспитываются 111 детей. В региональном министерстве социальных отношений напомнили, что подобный комплексный подход доказал свою эффективность и уже применяется в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Чебаркуле и Верхнем Уфалее. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Марк Ронсон и Майли Сайрус. Такая танцевальная прекрасная композиция на радио «Столб» в Челябинске 11.15. Я Оля Деева, всех приветствую. Ну что, друзья, выходные наступили, долгожданные, летние, жаркие, с чем я вас поздравляю. Надеюсь, у вас все хорошо, вы выспались, настроение отличнейшее. Осталось только провести день под звуки музыки высшей пробы, и уикенд получится шикарным. Будем слушать в мировом бестселлере Элвиса Пресли «All Shook Up», а в Кавервилле сейчас Six Finger Painted Black.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: о погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Nэткин Коул звучит на радио «Стол», «Ваш лайф» называется композиция. Друзья, с недавнего времени у нас в эфире появилась очень интересная рубрика. Называется она «Азбука моды». И на этой неделе вы узнаете много интересного о грузинском дизайнере, очень влиятельном человеке в мире моды, который сотрудничал с Луи Вьютон. Это креативный директор Balenciaga и с 2025 года креативный директор Gucci. Зовут этого человека Гвасали Адемна. Много интересного о нем вы услышите уже в 11:45 в нашем эфире. Но прежде музыка, после небольшой рекламы Том Нови и Лима прозвучат Take It Radio Edit, а прямо сейчас рубрика Summertime, в которой Элиан Элиас.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Наука. Моды. На Радио Сток.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
3: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня моим героем дня будет Гвасалия. Полное имя – Демна Гурамович Гвасалия. Мононимно – Демна. Это один из самых влиятельных современных дизайнеров мира. Его имя навсегда вписано в аналы модной индустрии. Ибо именно Демна Гвасалия кардинально изменил представление людей о современной моде и придумал новые правила игры. Ибо именно Демна Гвасалия намеренно превратил уродство в объект желания всех модников на планете Земля. Итак, что должен знать об этом персонаже каждый модный эрудит? Первое. Родом этот гений из грузинского города Сухума. Его детство пришлось на лихие 90-е. Семья переехала в Европу, где Демна прошел обучение в Антверпене в Королевской академии изящных искусств. Второе. Уже в 34 года Демна возглавил великий модный дом Баленсиага в качестве креативного директора и сразу стал самой обсуждаемой фигурой мира моды. Третье. Он отказался от привычных модельных кастингов, где выбирают канонически прекрасных моделей. Демна проводил diversity кастинг через запрещенную соцсеть и выводил на подиум в одном показе людей разного возраста и телосложения. Толстых и худых, высоких и низких, молодых и пожилых, китайцев и индейцев, профессиональных моделей и людей с улицы. Никакой конвенциональной красоты, как то было принято в кутюрных показах до него. Четвертое. Этот разнокалиберный состав демонстрировал на подиуме, как вы понимаете, отнюдь не утонченные силуэты основателя модного дома Кристобаля Баленсиаги. Демна предложил не просто оверсайз, а гиперобъемные пропорции, деконструкцию, провокационные образы, анонимность через непроницаемые маски и неожиданные коллаборации. Это, конечно, производило неизгладимое впечатление на публику. Шокирующие фото и видео с показов взрывали соцсети. Но такая маркетинговая вирусная мем-стратегия оказалась весьма успешной. Пятое. Креатор Демна просто взял и перевернул весь рынок люкса. Он доказал, что самой дорогой вещью в образе могут стать кроссовки. Но не те беленькие, аккуратненькие из других люксовых торговых марок, а намеренно плохие dead shoes, кричащие о плохом вкусе, огромная подошва, мягкие кроссовки-носки, вообще без подошвы, искусственно состаренные, грязные и потрепанные кроссовки. Именно такие кроссовки Balenciaga стали предметом вожделения масс. Иметь уродливые ugly shoes ценой каких-то 2000 долларов стало новым шиком. Шестое. Демна вообще умел превратить обыденные вещи в модные. Цветные шнурки завязать в бантик, воткнуть моделям в уши, как сережки, и продать за 160 долларов за пару. Или повторить в коже знаменитую синюю икеевскую сумку, добавить лого Balenciaga и продать уже за 2000 долларов. Седьмое. Такая шоковая стратегия Демны оказалась мега успешной и финансово. Прибыль дома Balenciaga росла как на дрожжах. Из некогда забытого модный дом превратился в самого влиятельного и коммерчески успешного в мире. Про новаторство Демны можно говорить бесконечно. Что стоят одни приглашения на показе? Это не бумажный билет или привычная открытка, а айфоны с разбитыми экранами, пачки денежных купюр, энергетические батончики и даже хинкали. Объяснить весь этот внешне абсурдный мир может фраза самого Демны. Если ты хочешь сделать что-то новое, изволь за это пострадать. Если тебя и поймут, то не сразу. Нам остается только принять тот факт, что имя Демны Гвасалия стало определяющим для понимания того, куда движется лакшери-индустрия в 20-х годах 21 века. Мода – это часть визуального искусства, которое принято изучать, чтобы понимать и принимать. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Жоанос Берн, One of Us, на волне 100. Почти полдень в южноуральской столице. В рубрике Люкс Тайм Луи Армстронга услышим Dream, A Little Dream. Будет называться композиция, которую он исполнит для вас. А на час начнем с мировых новостей.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Движение «Волонтеры-медики» отмечают десятилетний юбилей. Участников объединения поздравила вице-премьер Татьяна Голикова, поблагодарив их за труд, добрые сердца и вклад в укрепление здоровья нации. Сегодня организация объединяет более 200 тысяч волонтеров во всех 89 регионах страны. За время работы добровольцы провели почти 100 тысяч просветительских мероприятий и посвятили помощи пациентам и врачам в больницах свыше 25 миллионов часов. В МВД призвали россиян обезопасить свои аккаунты, установив уникальные пароли для всех используемых сервисов, мессенджеров и портала госуслуги. По данным ведомства, получение доступа к профилям граждан позволяет мошенникам совершать последующие хищения средств. В качестве защиты полицейские рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию, пользоваться специализированными менеджерами паролей и время от времени проверять свои учетные данные на предмет утечек. Бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей может стать полностью федеральной мерой поддержки. Соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову направила депутат Государственной Думы Татьяна Вузская. Сейчас школьные обеды финансируются из местных бюджетов, поэтому дети без местной прописки часто лишаются льготы, даже если живут и учатся в этом регионе. Перевод выплат на федеральный уровень позволит сделать школьное питание доступным для всех многодетных семей страны, без привязки к месту их регистрации. Депутат Сергей Миронов предложил оборудовать бесплатными питьевыми фонтанчиками все аэропорты и железнодорожные вокзалы России. Он также напомнил, что из-за правил досмотра и высокой стоимости бутилированной воды пассажиры при задержках рейсов несут существенные расходы. По мнению парламентария, позитивный опыт московских и региональных аэропортов, где уже есть питьевые точки, необходимо законодательно закрепить и распространить по всей стране. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Depeche Mode Ghosts Again на радио 100, Челябинска 12.14. Ну что, друзья, музыкальные исполнители радуют нас новинками. Кэрол Джи выпустила альбом. В ее 7-ю студийную пластинку вошли 14 треков, в том числе дуэты с Дрейком, Бруно Марсом и гитаристом Cigarettes After Sex Крэгом Гонсальсом. Обязательно оцените. Ну а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере Electric Light Orchestra будет Ticket to the Moon, а в Кавервилле сейчас Перри Рибейра, The Other Champions.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Мария Кэрри, Vision of Love на Радио 100. В Челябинске половина первого. Продолжаем нашу музыкальную субботу. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, рассказываю, что интересного вас ждет во второй половине этого часа. В эфире у нас прозвучит рубрика «Культурный код». Ее для вас готовит наш музыкальный редактор Кристина Вовченко. В Челябинске открывается новый театральный сезон, и сегодня Кристина пригласила к нам в гости директора камерного театра Павла Михайлова. Расскажет он о том, какие новые спектакли нас ждут, чем порадует камерный театр в этом году. «Культурный код» будет в эфире в 12:45. Перед этим много хорошей музыки. В рубрике «Самутайм» услышим Сандру Бернардо. Также Кэти Мелло скоро прозвучит, но прежде расскажу вам о погоде на завтра. О погоде на воскресенье. Спонсор выпуска – медицинский центр Кемма. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер подует с юга со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью будет плюс 16-18 градусов. Завтра днем до плюс 31.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: В Челябинске открывается новый театральный сезон 2026-2027. Первые спектакли запланированы уже на август, а многие учреждения начали делиться планами на ближайшее время. Своими планами нового 38-го сезона поделится Камерный театр. В гостях в студии Радио 100 директор Камерного театра Павел Михайлов. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Новый театральный сезон – это всегда такое особое предвкушение для зрителя. Какой он будет в этом году, какие премьеры запланированы и какие любимые спектакли включены?
2: Сезон будет для нас непростым, потому что у нас идет капитальный ремонт, и мы в гостях работаем. Основная наша площадка – это Дворец культуры «Амбассадор», который находится на улице Российской, рядом с бассейном, рядом с перекрестком с проспектом Победы. И мы начинаем традиционно рано, спектакли мы уже играем в августе. Но в конце сентября мы представим первую такую премьеру. Это наша режиссерская лаборатория. 5 режиссеров приезжают к нам для того, чтобы поставить Гамлета. Пьеса состоит из 5 актов. Каждый акт – это свой режиссер. И так интересно будет, что в каждом акте будет свой Гамлет. И даже в одном из актов будет Гамлет-женщина. Что у нас получится, мы покажем 30 сентября, и зрители будут голосовать. Голосовать, продолжить ли нам эту работу, превратить ли ее в спектакль или забыть как страшный сон. Затем уже в декабре мы представим нашу новогоднюю сказку, и это будет очень такая родная, наверное, нам всем история по мотивам сказок Шергина «Волшебное кольцо». Тот самый хрустальный мост, который через реку появляется, и тот самый невероятный язык у героев. В общем, вот это вот будет премьера. То, что будет происходить во второй половине сезона, это пока что наши такие планы, которые мы подтверждаем.
1: Слушатели Радио 100, конечно же, являются искушенными театралами и, конечно, знают про ремонт в основном здании. А как для вас вот эта вот новая территория, отсутствие родных стен, такой новый формат, какие-то смелые решения художественные вы заявили на этот сезон?
2: Вообще подстегивают новые обстоятельства для того, чтобы как-то видоизменяться. И наша задача была первая – приспособить здание Дворца культуры, пусть и очень красивого, 32-го года постройки, такого советского, с лепниной. Но мы его технически сегодня приспосабливаем, продолжаем это делать. Не скажу, что есть какие-то технологические прорывы, но, по крайней мере, все наши спектакли становятся более мобильными. Мы продолжаем делать хорошие большие декорации, шить прекрасные костюмы, но при этом теперь наши спектакли могут встать на любую площадку. И раньше была такая проблема, что мы сделали спектакль, он вписался ровно на нашу сцену, и все, и мы его не можем никуда вывести, потому что справа у нас дверь, в определенном месте люк, тут, подъемное устройство, а сейчас попробуй-ка сделай без всего этого спектакль на обычной пустой голой сцене.
1: Да, потому что вообще сцена камерного, она от всех театров отличается, она такая интересная всегда. Да, была.
2: Была, это правильное слово.
1: Да, все впереди. Будет какая-то новая сцена.
2: Будет видоизмененная сцена, потому что мы делаем наш театр более современным и более удобным. Сцена у нас была очень высокая, и зеркало сцены, так называемое, эта арка первая, которую видят зрители, оно было не очень высоким. Теперь наша сцена чуть-чуть утопится вниз, под ней появится самый настоящий театральный трюм, которого у нас не было. В нем будут встроены специальные люки провала, так называемые, благодаря которым может подниматься или опускаться внезапно под сцену или из-под сцены артист. И подъемные устройства будут новые, которые будут на специальных пультах управления, не ручного привода. Будут более удобные кресла, будет новая система звука, новый свет. То есть у нас театр будет заново переупакован.
1: Как повлияла эта кочевая жизнь, на репертуар в целом театра?
2: Мы пытаемся сохранить наш репертуар и приспособить его к новой площадке во Дворце культуры «Амбассадор». И мы очень рады, когда наши зрители, и постоянные, и непостоянные, приходят к нам, потому что зритель привыкает, как правило, приходить в определенное место, на улицу Цвилинга, 15, и в другое место не всегда все идут за театром. И я прямо хочу обратиться к нашим зрителям, что приходите к нам. Не бойтесь нового пространства. Оно, может быть, даже знакомые вам спектакли сделало совершенно другими. И это будет настоящее открытие. Приходите к нам, и мы рады вашей поддержке. Для нас это очень важно.
1: Вы упомянули про режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Это как из новинок, да, этого сезона. Также у вас есть премьерный спектакль «Буря», который в том году, получается, была премьерой. И этот сезон тоже открывается «Бурей». Спектакль символичный в связи с реконструкцией театра, самого здания. Как вообще вот для труппы именно вот его сюжет, как он перекликается с вот этой ситуацией, с вашей?
2: Скорее всего, даже, может быть, не с этой ситуацией, потому что самая главная тема спектакля – тема прощения. И это, скорее всего, вообще каждого касается из нас. Уметь прощать, уметь принимать мы не всегда умеем, и груз вот этого неприятия, он зачастую отравляет нашу жизнь. И вот есть такая светлая, очень легкая какая-то лирическая тема в этом спектакле, и вот она как раз дает нам вот это настроение – уметь принимать те условия, в которых мы сегодня оказались. И я хочу сказать нашей труппе большое спасибо за то, как они в эти условия погрузились и не впали в панику, да, не стали, значит, вот как-то вот обращать внимание на какие-то неудобства, а наоборот, очень активно включаются в творческую работу и приносят актеры свои предложения. У нас самостоятельные работы какие-то возникают. То есть вот труппа в очень такой собранной, хорошей ситуации сейчас.
1: Павел Геннадьевич, вы приоткрыли завесу, как будет выглядеть театр скоро, да? Когда это случится? Челябинск будет уже культурной столицей 2027. Насколько это будет связано вот с открытием тоже нового здания?
2: Мы очень верим и надеемся, что именно в этот год, год культурной столицы, камерный обретет обновленное здание и обновленное по всем статьям. Потому что на самом деле не только зрительный зал, не только сцена, но и все закулисное пространство будет подвергнуто масштабной переделке. И малая сцена у нас появится более комфортная. И возникнут очень красивые интерьеры в зрительской части, на первом этаже, на втором этаже. И будет переформатирована наша актерская часть. Я надеюсь, что этот праздник хотя бы в конце 27-го года произойдет, когда строители передадут нам готовое здание. Да, возможно, оно будет наполняться оборудованием еще и в 28-м году. Да, возможно, первые спектакли мы сыграем только в 28-м. Но в 27-м, если все пойдет по плану, думаю, что как минимум мы сделаем какую-то экскурсию для тех, кто хочет увидеть, как изменился театр.
1: У вас же были, получается, экскурсии театральные?
2: Да, у нас были театральные экскурсии, и мы с большим удовольствием встречали наших зрителей, потому что всем интересно заглянуть за кулисы. Да, всем интересно увидеть, как вообще делается театр изнутри. И вот те, кто видел наш театр, я думаю, что они вообще не узнают это пространство. Потому что даже наши артисты, глядя на мои фотографии, которые я периодически размещаю у себя в соцсетях со стройки, они уже не понимают, где это. Настолько масштабные перемены. Мы понижаем уровень полов, мы выравниваем его. Если помнят наши постоянные зрители, там у нас подиумы были в фойе и лесенки. Ну, это не очень удобно для того, чтобы там, допустим, маломобильным группам населения как-то передвигаться. Это не очень удобно, когда мы елки проводим. Хоровод-то водить неудобно. Там же ступеньки постоянные. Теперь все будет выровнено. Благодаря этому будут подниматься потолки. Будет больше воздуха. А наш стиль модерн нашего здания, он будет подчеркнут и немножко даже преувеличен. И вот эта вот безумная красота должна просто сшибать с ног наших гостей. И я думаю, что будем показывать это.
1: Ну, мы все в предвкушении этого и будем ждать открытия здания театра, будем ждать этого праздника. Спасибо большое вам за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» был директор камерного театра Павел Михайлов. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Sting, If It's Love на Радио 100. Почти час дня в южноуральской столице. Прямо сейчас рубрика Люкс Тайм, в которой Мэтис прозвучит бум-бум-ба.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и областные награды 46 спортивным специалистам Южного Урала в преддверии Дня физкультурника. Глава региона отметил рекордные результаты южноуральцев. С начала года сборная области завоевала более 2000 медалей на всероссийских и международных аренах. В настоящее время Челябинская область принимает крупные турниры спартакиады народов России. А среди главных спортивных гордостей этого сезона – это победа баскетбольного клуба ЧБК, успех ватерпольной команды «Уралочки» и триумфы наших чемпионов по самбо, а также тэквондо. Кинозалы «Ваше» и «Манжелинске» получат федеральное финансирование на модернизацию оборудования по национальному проекту «Семья». На поддержку каждой из площадок фонд кино выделит до 2,5 миллионов рублей на безвозвратной основе. Эти средства позволят провести профилактику и замену цифровой и звуковой техники, а во Дворце культуры «Аши» полностью обновят проектор. Программа направлена на развитие кинопоказа в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Новый сквер в поселке Берлин-Троицкого округа заканчивает свое преображение. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в сельской местности создали современную зону отдыха с тротуарами, освещением, парковкой, а также детской и спортивной площадками. В настоящее время техническая готовность объекта составляет 98%. Строители завершают последние приготовления и сдадут сквер не позднее 14 августа. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Kind of Blue, Beat a Blue на волнах в Челябинске, 13 часов и 14 минут. Ну что, друзья, новости для тех, кто любит музыку, а, возможно, собирается связать с ней свою жизнь. В России может появиться первый специализированный вуз, который будет готовить джазовых музыкантов и преподавателей. По словам джазмена Игоря Бутмана, учебное заведение планируют открыть в Москве или Петербурге. Сейчас проект находится на стадии проработки. Ведется работа над концепцией будущего вуза и методическими материалами. По мнению музыканта, в России нужно повысить уровень подготовки джазовых музыкантов и довести уровень эстрадно-джазовых артистов до уровня музыкантов классической музыки, чтобы молодые таланты умели играть и джаз, и рок, и поп-музыку. Ну что, будем ждать? А мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере Боб Дилан прозвучит «Knocking on Heaven's Door», а в Кавервилле Ив Сент-Джонс «Say, say, say».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Молли Джонсон, «Мелоди» на волне 100, половина второго в Челябинске. Друзья, в этом часе у нас в эфире будет афиша выходного дня. Ее для вас готовит моя коллега София Дегтярева. Берет комментарии у организаторов мероприятий. И сегодня узнаете, куда можно сходить в это воскресенье. Если еще не придумали, чем заняться, обратите внимание на афишу. Она будет в эфире в 13:45. Из музыки Lighthouse Family скоро с песней «Hi», но прежде о погоде на завтра. О погоде на воскресенье. Спонсор выпуска – медицинский центр Кемма. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер подует с юга со скоростью 3,8 метра в секунду. Ночью будет плюс 16-18 градусов. Завтра днем до плюс 31.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Дворовые игры и экспозиция работ Василия Неясова. Куда сходить в выходные? В 6 вечера воскресенья всех желающих приглашают поиграть в дворовые игры. Встреча пройдет по адресу улицы Ломоносова, 22. Продолжает сотрудник пресс-службы группы компании «Голос» Иван Лежнин.
2: А вы помните, как в детстве всем двором играли до самого вечера? Предлагаем повторить 9 августа. Друзья двора собираются в «Голос Эльтаун». Дворовые игры, новые знакомства и полтора часа без гаджетов. Ждем всех с 18.00 до 19.30 на детской площадке по адресу Ломоносова, 22, поселок Тереман. Вход свободный. Кстати, дождь нам не помеха. Если что, продолжим в соседской гостиной.
1: Без возрастных ограничений. В Музее изобразительных искусств представлена выставка работ Василия Неясова. В экспозицию вошло более 70 произведений художника. Это живописный роман, в котором переплетаются человеческие судьбы, связанные с историей страны. В творчестве Неясова воплотились черты русской реалистичной школы живописи. Художник находился в непрерывном творческом поиске и за время жизни создал более 1000 разножанровых произведений. Его работы отличаются запоминающимися художественными решениями, богатой палитрой, разнообразной фактурой живописи. Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам культурных выходных.
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: Энья Caribbean Blues на радио Stone. Что ж, друзья, инструментальные композиции — это определенно украшение нашего эфира. Надеюсь, что вам такая музыка очень по душе. А мы завершим час рубрикой Lux Time, в которой джаз амур. У нас будут Before Too Long.
1: Lux Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Движение «Волонтеры-медики» отмечают десятилетний юбилей. Участников объединения поздравила вице-премьер Татьяна Голикова, поблагодарив их за труд, добрые сердца и вклад в укрепление здоровья нации. Сегодня организация объединяет более 200 тысяч волонтеров во всех 89 регионах страны. За время работы добровольцы провели почти 100 тысяч просветительских мероприятий и посвятили помощи пациентам и врачам в больницах свыше 25 миллионов часов. В МВД призвали россиян обезопасить свои аккаунты, установив уникальные пароли для всех используемых сервисов, мессенджеров и портала госуслуги. По данным ведомства, получение доступа к профилям граждан позволяет мошенникам совершать последующие хищения средств. В качестве защиты полицейские рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию, пользоваться специализированными менеджерами паролей и время от времени проверять свои учетные данные на предмет утечек. Бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей может стать полностью федеральной мерой поддержки. Соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову направила депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая. Сейчас школьные обеды финансируются из местных бюджетов, поэтому дети без местной прописки часто лишаются льготы, даже если живут и учатся в этом регионе. Перевод выплат на федеральный уровень позволит сделать школьное питание доступным для всех многодетных семей страны, без привязки к месту их регистрации. Депутат Сергей Миронов предложил оборудовать бесплатными питьевыми фонтанчиками все аэропорты и железнодорожные вокзалы России. Он также напомнил, что из-за правил досмотра и высокой стоимости бутилированной воды пассажиры при задержках рейсов несут существенные расходы. По мнению парламентария, позитивный опыт московских и региональных аэропортов, где уже есть питьевые точки, необходимо законодательно закрепить и распространить по всей стране. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: LP «The One That You Love» на волне 100. Южноуральская столица, 14 часов и 16 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Как всегда, развлекаю вас не только музыкой, но и разными интересными новостями. Вот еще одна: ученые выяснили, какие блюда действительно становятся вкуснее после ночи в холодильнике. Итак, в лидеры вышли говяжья лазанья, курица в соусе и яблочный крамбл. Ну, возможно, последнее блюдо не так у нас распространено, поскольку еду оценивали жители Австралии. Если сказать простым языком, то яблочный крамбл — это пирог с яблоками. Возможно, вы составите свой топ, особенно если с утра вы просыпаетесь голодным. Мне кажется, многие блюда кажутся вкуснее. Да, мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере Queen у нас прозвучат и шоу Must Go On, а в Coverville сейчас Groove the Prayer, The Rhythm of the Night.
1: Coverville на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Bengals Eternal Flame на волне 100. Челябинске 14 часов 32 минуты. Друзья, в этом часе у нас будет звучать рубрика «Лето, дети, книги». Каждую неделю к нам в гости приходят юные любители чтения. И на этот раз наш слушатель Сева расскажет о любимой саге «Властелин колец». История о том, как обычный домосед превращается в героя, о силе дружбы и о том, как важно иногда выйти из зоны комфорта, даже если в ней так уютно, как в норе хоббита. Ну что же, все мы знаем с вами «Властелина колец», но, возможно, не все его читали. Сева большой молодец. Кроме того, комментарии даст ведущая книжных клубов для детей и взрослых Резида Салихьянова. Расскажет она об истории создания этой книги. Рубрика будет в эфире в 14:45. Из музыки «Сно Аллегра» скоро, но прежде о погоде на завтра вам расскажу. О погоде на воскресенье. Спонсор выпуска – медицинский центр Кемма. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер подует с юга со скоростью 3,8 метров в секунду. Ночью будет плюс 16-18 градусов. Завтра днем до плюс 31.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, меня зовут Сева, мне 11 лет и моя любимая книжка «Властелин колец». Она мне нравится, потому что действия в ней происходят в полностью придуманной вселенной, которую придумал сам автор, профессор Джон Рональд Руэлл Толкин. Сначала я просто прочитал «Хоббита», а потом моя преподавательница по танцам подарила мне большую книжку про «Властелина колец», и я ее тоже прочитал. Мой любимый герой – это хоббит Пипин, который был одним из 4 хоббитов из отряда, который выполнял свою миссию. Мне понравился Пипин, потому что для него есть отдельная линия, где он стал рыцарем Гондора. Он доказал себя смелым и храбрым. Мне, наверное, больше всего нравятся гномы, потому что они любят копать и добывать разные камни. Я бы добавил что-то вроде послесловия про дальнейшую жизнь героев, хотя бы некоторых. Какие еще события происходили с ними, какие друзья у них появлялись. Хотел бы встретить Арагорна. Ну, он очень многосторонний человек, скрывался, а потом оказался королем. Я бы его спросил, порядки в Гондоре какие есть. Желаю вам всем интересных книг и хороших впечатлений от них.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня мы поговорим о книге, которую часто называют сказкой, фэнтези или просто приключением. Для меня «Властелин колец» Толкиена – это не сказка. Это огромный живой миф. И начать я хочу с удивительного факта. Толкиен не просто написал роман. Он создал целый мир с языками, песнями, историей на тысячи лет. Он был профессором-филологом, знал десятки древних языков, и Средиземье выросло из его любви к слову. Но самое поразительное, он начал писать эту историю, сидя в окопах Первой мировой войны. Той самой, которую называли «войной, чтобы покончить со всеми войнами». И зная это, мы уже по-другому читаем сцены, где хоббиты идут через мертвое болото. Давайте заглянем в самую сердцевину – кольцо. Что оно обозначает в книге? Кольцо – это древнейший символ. С одной стороны – вечность, законченность, обет. С другой – замкнутый круг, из которого не вырваться. Толкиен играет с этим. Его кольцо дает власть, но одновременно отнимает душу. Оно не просто украшение. Это метафора того груза, который мы иногда надеваем на себя. Груз ответственности, груз амбиций, груз желания контролировать все. И тут мы подходим к главному вопросу, который Толкиен задает каждому читателю. Не как победить зло, а кто сможет донести ношу, не став злом сам? Посмотрите на героев. Гэндальф, мудрый, могучий, отказывается от кольца, потому что знает, даже его силы не хватит, чтобы устоять. Барамир, храбрый, сильный, ломается, потому что хотел спасти свою страну, но кольцо превратило его благородство в одержимость. А Фродо? Фродо не воин и не маг. Он маленький хоббит, и именно он доходит до конца. Почему? Потому что у него хватило мужества не на подвиг, а на то, чтобы просто идти вперед день за днем, теряя силы и надежду. Это одна из самых любимых и перечитываемых книг во всем мире. Толкиен говорит с нами очень честно. Он не обещает, что добро победит легко и красиво. Он как будто говорит: «Да, будет больно, будет страшно, но идти надо». Я приглашаю вас перечитать «Властелина колец» ради той самой фразы, которую Сэм говорит Фродо на перевале. В конце концов, тьма проходит, а солнце все равно встает. Желаю вам приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Texas Summer Sun на Радио 100. Челябинске почти 3 часа дня. В рубрике Lux Time сейчас у нас Кэти Мило прозвучит Call of the Search, а новый час начнется с региональных новостей.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Общественная палата Челябинской области заключила соглашение о сотрудничестве с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа. Стороны намерены вместе проводить крупные форумы, выставки и обмениваться опытом в сфере защиты прав граждан. В этом году Южноуральская палата отмечает свой 20-летний юбилей. Организация объединяет 57 экспертов в самых разных сферах и на протяжении 5 лет стабильно входит в число 10 лучших региональных палат страны. В Челябинске, Нижнем Тагиле и Омске создадут 15-метровое мозаичное полотно «Триумфальная арка. Танки России». Проект объединит художников, сотрудников предприятия ЧТЗ «Уралтрак», завода электромашина, ветеранов и всех желающих горожан. На мозаике воссоздадут историю советского и российского танкостроения. Необычный арт-объект станет одной из визитных карточек в преддверии проекта «Культурная столица 2027 года». 7-й семейный многофункциональный центр начал работу на Южном Урале. Новое учреждение открылось в Катав-Ивановске. В рамках национального проекта «Семья» горожане смогут быстро решать социальные, психологические и правовые вопросы без обращений в разные инстанции. Центр уже взял на сопровождение 57 семей, в которых воспитываются 111 детей. В региональном министерстве социальных отношений напомнили, что подобный комплексный подход доказал свою эффективность и уже применяется в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Чебаркуле и Верхнем Уфалее. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Банда «The Soul» и Натали Ренуар «Watermelon Sugar». Это был кавер на песню Гарри Стайлза. Челябинске 15:19 на календаре. Сегодня 8 августа. И в этот день отмечается День физкультурника. Всех спортивных людей, настоящих физкультурников. Я с этим праздником поздравляю. В здоровом теле здоровый дух. Все мы это помним с детства, поэтому продолжайте в том же духе, друзья. Кроме того, сегодня день счастья случается. Ждите его, и оно обязательно придет. Да, мы продолжаем слушать музыку. В мировом бестселлере Тита и Тарантула прозвучат After Dark, а прямо сейчас еще один дуэт Melanie C и Lisa. Never be the same again.

0: Ковакс, Full Like You на волне 100 в Челябинске 15.31. Продолжаем нашу музыкальную субботу. В ближайшие 10 минут Aerosmith у нас будут. I Don't Want Miss a Thing и рубрика Summertime, в которой послушаем дуэт Нэнси Вейра и Тото Перис. Ну а прямо сейчас о погоде на завтра узнаете. Прогноз вас порадует, друзья. О погоде на воскресенье. Спонсор выпуска – медицинский центр Кемма. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер подует с юга со скоростью 3,8 метров в секунду. Ночью будет плюс 16-18 градусов. Завтра днем до плюс 31.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.
5: I could stay awake just to hear you breathe.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня моим героем дня будет Гвассалия. Полное имя – Демна Гурамович Гвассалия. Мононимно – Демна. Это один из самых влиятельных современных дизайнеров мира. Его имя навсегда вписано в аналы модной индустрии. Ибо именно Демна Гвассалия кардинально изменил представление людей о современной моде и придумал новые правила игры. Ибо именно Демна Гвассалия намеренно превратил уродство в объект желания всех модников на планете Земля. Итак, что должен знать об этом персонаже каждый модный эрудит? Первое. Родом этот гений из грузинского города Сухума. Его детство пришлось на лихие 90-е. Семья переехала в Европу, где Демна прошел обучение в Антверпене в Королевской академии изящных искусств. Второе. Уже в 34 года Демна возглавил великий модный дом Баленсиага в качестве креативного директора и сразу стал самой обсуждаемой фигурой мира моды. Третье. Он отказался от привычных модельных кастингов, где выбирают канонически прекрасных моделей. Демна проводил diversity кастинг через запрещенную соцсеть и выводил на подиум в одном показе людей разного возраста и телосложения. Толстых и худых, высоких и низких, молодых и пожилых, китайцев и индейцев, профессиональных моделей и людей с улицы. Никакой конвенциональной красоты, как то было принято в кутюрных показах до него. Четвертое. Этот разнокалиберный состав демонстрировал на подиуме, как вы понимаете, отнюдь не утонченные силуэты основателя модного дома Кристобаля Баленсиаги. Демна предложил не просто оверсайз, а гиперобъемные пропорции, деконструкцию, провокационные образы, анонимность через непроницаемые маски и неожиданные коллаборации. Это, конечно, производило неизгладимое впечатление на публику. Шокирующие фото и видео с показов взрывали соцсети. Но такая маркетинговая вирусная мем-стратегия оказалась весьма успешной. Пятое. Креатор Демна просто взял и перевернул весь рынок люкса. Он доказал, что самой дорогой вещью в образе могут стать кроссовки. Но не те беленькие, аккуратненькие из других люксовых торговых марок, а намеренно плохие dead shoes, кричащие о плохом вкусе, огромная подошва, мягкие кроссовки-носки, вообще без подошвы, искусственно состаренные, грязные и потрепанные кроссовки. Именно такие кроссовки Balenciaga стали предметом вожделения масс. Иметь уродливые ugly shoes ценой каких-то 2000 долларов стало новым шиком. Шестое. Демна вообще умел превратить обыденные вещи в модные. Цветные шнурки завязать в бантик, воткнуть моделям в уши, как сережки, и продать за 160 долларов за пару. Или повторить в коже знаменитую синюю икеевскую сумку, добавить лого Balenciaga и продать уже за 2000 долларов. Седьмое. Такая шоковая стратегия Демны оказалась мега успешной и финансово. Прибыль дома Balenciaga росла как на дрожжах. Из некогда забытого модный дом превратился в самого влиятельного и коммерчески успешного в мире. Про новаторство Демны можно говорить бесконечно. Что стоят одни приглашения на показе? Это не бумажный билет или привычная открытка, а айфоны с разбитыми экранами, пачки денежных купюр, энергетические батончики и даже хинкали. Объяснить весь этот внешний абсурдный мир может фраза самого Демны. Если ты хочешь сделать что-то новое, изволь за это пострадать. Если тебя и поймут, то не сразу. Нам остается только принять тот факт, что имя Демны Гвассалия стало определяющим для понимания того, куда движется лакшери-индустрия в 20-х годах 21 века. Мода – это часть визуального искусства, которое принято изучать, чтобы понимать и принимать. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Армик Golden Palms на волне 100. Почти 4 часа дня в южноуральской столице. Друзья, на этом я с вами прощаюсь уже до понедельника. Желаю шикарно отдохнуть, насладиться теплым августом, свободными часами, не вспоминать о работе, думать только о хорошем и, конечно же, слушать музыку высшей пробы. Сейчас у нас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, а в ней Фрэнк Синатра. «Fly me to the moon».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Фокус-тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Chaudement et calme.

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

Радіо 100. 100 FM. 100 FM. Мировой бестселлер на Радіо 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: this sacred heart before it blows. And everybody knows.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.